Вначале краткий анонс. Азербайджан был широко представлен на международном фольклорном фестивале, проходящем во Франции. Состоялась вторая церемония награждения премии гильдии кинокритиков и киноведов Азербайджана. Негаснущий огонь в мире искусства. Муслим Магомаев. Сейчас более подробно. На международном фольклорном фестивале, проходящем в коммуне Монтуар-сюр-Луар во Франции, Азербайджан был широко представлен национальными танцами, музыкой и кухней. Наша страна при поддержке Государственного комитета Азербайджанской республики по работе с диаспорой и посольством Азербайджана во Франции была представлена танцевальным коллективом «Ритм». В дни фестиваля в сопровождении музыкальной группы «Балабанчи» коллектив «Ритм» продемонстрировал различные образцы азербайджанских национальных танцев. В рамках фестиваля посольства Азербайджана во Франции также представило специальный выставочный стенд. На стенде были представлены азербайджанская живопись, скульптура, ковроткачество, музыка и национальная кухня, а также сувениры, книги и журналы, изданные фондом Гейдара Алиева на французском языке и отражающие древнюю историю и богатое культурное наследие страны.

С 24 по 27 августа в киноцентре Низами пройдет 5-й юбилейный международный юношеский кинофестиваль «Салам», организованный киностудией «Нариман Фильм» при поддержке Министерства культуры Азербайджана и агентства кино «Арка». Генеральным спонсором кинофестиваля является «Паша Холдинг», а специальным партнером культурно-просветительской программы выступает арт-центр «Nine Senses». Торжественное открытие состоится 24 августа в киноцентре Низами, где будет также представлена индонезийская картина «Тегар». В центре фильма история мальчика, который, несмотря на особенности развития и жизненные трудности, стремится самостоятельно познавать мир, находить друзей, мечтать и жить активной, яркой и наполненной жизнью. В этом году фестиваль объединит 440 детей и подростков. В Баку прибудут гости и делегации из разных стран, в том числе из Турции, Молдовы и Индонезии. В программе фестиваля будут представлены фильмы из Азербайджана, Индонезии, Китая, Польши, Норвегии и США. Двадцатого августа исполнилось 114 лет со дня рождения всемирно известного дирижера, композитора, общественного деятеля, народного артиста СССР, героя социалистического труда Ниязи Тагизаде Гаджибейли. Он был не только первым исполнителем многих симфонических и музыкально-сценических произведений, кантат и оратории азербайджанских композиторов, но и выработал самобытный оригинальный стиль их исполнения. Формирование азербайджанской национальной дирижерской школы связана с его именем. В трактате «Маэстро Ниязи» многие произведения азербайджанских композиторов, в том числе опера Узейра Гаджибейли «Кюроглу», вошли в золотой фонд азербайджанской музыки. Сегодня имя Ниязи стоит в одном ряду с именами всемирно известных дирижеров и композиторов. Его творчество – настоящий пример для подражания. Многие поколения будут учиться на произведениях Ниязи. Сердце каждого ценителя музыки будет хранить светлый образ маэстро. Состоялась вторая церемония награждения премии гильдии кинокритиков и киноведов Азербайджана. Мероприятие было проведено при поддержке Союза кинематографии.

Фестива Азербайджана. Выступившие отметили, что подобные проекты являются хорошим творческим стимулом для кинематографистов. На церемонии были награждены лучшие полнометражные и короткометражные художественные фильмы, документальные фильмы, а также работы режиссеров, сценаристов, операторов, художников, композиторов, актеров и актрис. В рамках мероприятия также была вручена специальная награда. Церемония завершилась показом сценария, получившего номинацию «Лучший фильм года».

На международном фестивале, прошедшем в городе Тыргу-Лапуш, провинции Мара-Муреш, Румынии, при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и посольства нашей страны в Румынии была продемонстрирована наша мугамная культура. На мероприятии, в котором приняли участие официальные лица Румынии и стран-участниц, присутствовали посол Азербайджанской Республики в Румынии Гутси Османова, а также делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Ахдаринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым. Азербайджанскому государственному музыкальному драматическому театру в Дербенте присвоят имя выдающегося азербайджанского эстрадного и оперного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии при главе Республики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц и исторических событий. Заседание провел временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Муслим Телякавов. Члены комиссии единогласно поддержали предложение об увековечении памяти Муслима Магомаева. В Казахстане начался заключительный этап съемок фильма «Молла Насреддин. Друг в тяжелые дни». Проект объединил кинематографистов шести тюркских стран. Ранее съемочная группа работала в Азербайджане, Турции, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. Заключительные съемки пройдут в алматинской области, городах Алматы и Туркестан, в том числе на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Режиссером-постановщиком и автором сценария фильма является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев. Роль Ходжи Насреддина исполняет заслуженный артист Казахстана Сагизбай Карабалин. Проект был выдвинут в 2023 году на 40-м заседании Постоянного совета Тюрксой, состоявшемся в Шуше. В президентской библиотеке в разделе «Коллекция» подразделе «Литературное наследие» создана виртуальная коллекция, посвященная жизни и многогранному творчеству выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного поэта Бахтияра Вагабзаде. Коллекция объединяет материалы, отражающие литературное, научное и общественно-культурное наследие Бахтияра Вагабзаде. Бахтияр Вагабзаде занимает особое место в истории современной азербайджанской литературы. Его творчество отличается ярко выраженной гражданской позицией, глубоким философским содержанием и особым вниманием к вопросам национального самосознания, духовных ценностей, нравственных ориентиров и общественной ответственности. Значительное место в его литературном наследии занимает идея азербайджанства, сыгравшая важную роль в формировании национального самосознания.

В Союзе художников Азербайджана состоялось открытие персональной выставки художника и поэта Назима Шаха под названием «13-я молитва». Куратором проекта выступила София Франк. Экспозиция объединяет живописные работы художника с 13 авторскими стихотворениями, интегрированными в пространство выставки. По замыслу произведения представляют собой единое высказывание, личные

«Хранитель наследия» на азербайджанском языке, сказала директор Центра китайского радио и телевидения China Media Group Ван Лу. Она сообщила, что на той встрече была выдвинута инициатива по переводу на азербайджанский язык и презентации «Хранитель наследия» на азербайджанском языке, сказала директор Центра китайского радио и телевидения China Media Group Ван Лу. Она сообщила, что на той встрече была выдвинута инициатива по переводу на азербайджанский язык и презентации зрителям фильма «Хранитель наследия» производства China Media Group, партнером которой является ARB.24. Сегодня же мы видим, что эта идея уже стала реальностью. Китай – страна с богатой древней культурой. Азербайджан также обладает большим культурным наследием, опирающимся на тысячелетия. Нас объединяет именно этот подход – сохранять прошлое, содействовать ее жизни, передавать будущим поколениям, заявила она. Национальная библиотека представила пользователям электронную базу данных под названием «Авзаладдин Хагани Ширвани». В базу данных вошли распоряжения президента Азербайджанской республики о проведении 900-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Хагани Ширвани, разделы «Авзаладдин Хагани Ширвани. Жизнь, ставшая историей», публикации о поэте, образцы творчества, творчество и литературное наследие Хагани, наследие Ширвани в библиотеках всемирно известных университетов, размышления о Хагани Ширвани, увековечение его памяти, Хагани в живописи и видеогалереи. В электронной базе данных систематизированы произведения Хагани Ширвани, опубликованные в разные годы. Их полные электронные версии, монографии о поэте, научные статьи, диссертации, материалы периодических изданий, фото и видеоматериалы. С 28 октября по 8 ноября Баку вновь станет центром мирового искусства. Столица Азербайджана примет Бакинский международный фестиваль искусств. Масштабный мультидисциплинарный фестиваль, проводимый с 2025 года, соберет ведущих представителей современной мировой сцены, в том числе художников, хореографов, танцоров, музыкантов, известных исполнителей и режиссеров. Предварительные результаты обрабатываются. В ближайшие дни статистика будет представлена общественности, сообщил он. Заместитель министра также отметил, что процесс аттестации группы сотрудников библиотек завершен. Представлен официальный тизер выпуска документального сериала «Лошади и люди», созданного телеканалом National Geographic при поддержке Азербайджанской кинокомиссии. Выпуск посвящен Азербайджану, его богатой истории и многовековым традициям коневодства. Автором эпизода, посвященного Азербайджану, выступил Игнасио Санчес Сорондо. Съемки международного масштабного проекта проходили в знаковых локациях страны – Баку, Шамахе, Гобустане и Ак-Джабеди. В центре внимания создателей оказались древние традиции коневодства, а также национальная конная игра «Човган», прародитель современного полу, имеющая многовековую историю и включенная ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Отметим, что съемки документального сериала «Лошади и люди» состоялись в Азербайджане по инициативе посольства Азербайджана в Аргентине и при спонсорской поддержке Международной федерации Човгана, а также при поддержке Министерства культуры Азербайджана, киноагентства «Арка» при Министерстве культуры, киностудии «Азербайджан Фильм» имени Джафара Джабарлы, Карабахского конного завода и исполнительной власти Шамахинского района. Проект станет еще одной возможностью представить международной аудитории богатую историю, культуру, традиции и неповторимый колорит Азербайджана. В истории человечества есть такие личности, которые как при жизни, так и после ухода в вечность обретают бессмертие. Их имена поминаются с глубоким уважением. Ибо эти личности своим творчеством служат не только своему народу, но и всему человечеству. Одной из таких бессмертных ярких личностей является народный артист СССР и Азербайджана Муслим Магомаев, со дня рождения которого 17 августа исполнилось 84 года. Выступив в 14-летнем возрасте в клубе моряков в родном городе Баку, Муслим Магомаев завоевал свой первый успех в 1962 году, отправившись по рекомендации маэстро Ниязи на 8-й всемирный
всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки, Муслим вернулся оттуда с медалью. По этому случаю популярный журнал «Огонек» опубликовал его портрет и статью под заголовком «Молодой бакинец покоряет».

Мир. В репертуаре всемирно известного певца около 600 произведений. Он также является автором прекрасных песен. В ряду песен, исполненных Муслимом Магомаевым, чарующим голосом особое место занимают романсы «Сянси», «Без тебя» и «Сейдгили Джанан», «Любимая», написанные гениальным Узеиром Гаджибейли на газели «Низами Гянджиби», потому что здесь соприкасаются духи трех наших гениальных мастеров – поэта, композитора и певца. Следует также признать, что в Дом Муслима эти романсы звучали в исполнении корифеев искусства. В Москве в день выдающегося азербайджанского эстрадного и оперного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева почтили его память. Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, сотрудники дипломатического представительства, а также члены сообщества почитателей творчества Муслима Магомаева возложили цветы к памятнику выдающемуся исполнителю. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.

Русчалас Элкуир Чапаур, Шер Шунас, Кавказ археология комиссия дин седри Адольф Бержедик Хенвай. Мирзе Джамалас Фарс, Эреб ва Османлыч алар лайкэйри, авар ва лезгич аларн чизай. Чинагила Карабаден салнаме чейрин лезгир кайгай байзы малыматар кюдикэттив агаг арзы. Мирзе Джамалан Карабаден тарих давай. Ибрахим Хандин хукуматтин девир да авай кайдайри кай фесилда лухузва. Карабаден элдивай налуктин пул качуда чир. Садзура Дагустандай лезги кошун гайла, лезги кошун дин пул гун патал ва лезги дин кохнвай вая, хэнвай палгандин эвэз гун патал элдивай налуктин пул сюрсет, техил, лапаг ва муал качудай. Мирзе Рехим Фанадин тарихи джедиди Карабах эсэрдин эхбар ва хэвадисати мютеферриге чкуна кхенва. Азырны эри дүшни кутканни кудлаха Иисус Кубави Фетели хан Карабаден винил чапхуни максат далды атанва. Авар ви Умет хан ки Аджауз Ибрахим хан дизрушгана адахгалаз кести керезавай куан и хабар ван хана Ибрахим хан ди Фетели хан диз аксияз вая тучиз Ибрахим хан дин паткуни ният далды пуд азыр кас лезги ушун Карабадиз рахурна ки Фетели хан маат садра Карабадиз атайда адаз экси экечрай. И ният талды лезги кушун пудварс Карабада сугна Фетели хан атун таур де акуна Дагустан дистанва. Хасан Ихва Элизаде дин Шуша шехер дин тарих эсер дин Ибрахим хан дин хукумат дин девир паюна ихтин самалумат ганва. Ибрахим Хелил хан ди Кунши хан дих гала дуствал муқавал ва масар керкай мэнфэт хачусайтир. Ихтияч хай чауз лезги ярдир вике аскерар Карабавирин кюмек дисбазай. Са гызав чавара Ибрахим Хелил хан ди джар балакендай хер дин кюмек хачунай. Ада Дагустан вирин кюмек талды Карабав юлейетти сефер аунвай күрдешти куарнай. Хакукунда Ибрахим Хелил хан дин шахсевен диз хой диз Нахчеван диз генже диз ва маса юлейетри сеферани джар балакендин лезгири иштракна эхал вал калурнуа.

Сегодня в передаче. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев совершил государственный визит в республику Узбекистан. Новый этап стратегического партнерства Азербайджана и Узбекистана. Аналитический материал. А теперь подробнее. 24 августа президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли из столицы Узбекистана Ташкента в Бухару. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первая леди Зируат Мирзиёева и члены их семьи ознакомились с мавзолеем Исмаила Самани в Бухаре. 23 августа начался государственный визит президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева в республику Узбекистан. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили монумент независимости в Ташкенте, воздвигнутый в центре комплекса «Янги Узбекистан, Новый Узбекистан» по случаю 30-летия независимости Узбекистана, который венчает образ широко раскинувшей крылья птицы Хумай, символизирующей мир, свободу, добродетельность и счастье. Президент Ильхам Алиев возложил венок к монументу. В тот же день состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в формате 1:1. Затем с участием президентов состоялась церемония подписания азербайджано-узбекских документов, а также обмена документами, подписанными между нашими странами. Президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали договор о вечной дружбе между Азербайджанской республикой и Республикой Узбекистан и решение третьего заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджанской республики и Республики Узбекистан. Также подписан меморандум об обмене опытом и сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской республики и таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан в сфере кинологии. Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской республики и правительством Республики Узбекистан в сфере туризма. Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской республики и правительством Республики Узбекистан в сфере культуры. Программа по доведению товарооборота между Азербайджанской республикой и Республикой Узбекистан до 1 миллиарда долларов США к 2030 году. И практический план действий «Дорожная карта» по реализации проектов в сфере инвестиций и торговли между Азербайджанской республикой и Республикой Узбекистан, соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской республики и правительством Республики Узбекистан в сфере пенсионного обеспечения, программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Азербайджанской республики и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2027-2028 годы, программа сотрудничества между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской республики и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2027-2028 годы. Протокол об установлении побратимских отношений между городом Ханкенде, Азербайджанская республика, и городом Ургенч, Республика Узбекистан. Протокол об установлении побратимских отношений между городами Нахчеван, Азербайджанская республика, и городом Ургенч, Республика Узбекистан. И протокол об установлении побратимских отношений между городом Лачин, Азербайджанская республика, и городом Бухара, Республика Узбекистан, между соответствующими структурами и ведомствами обеих стран. 23 августа в Ташкенте с участием президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось третье заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Узбекистана. Сначала был продемонстрирован краткий фильм о дружбе, торговом и инвестиционном сотрудничестве между Узбекистаном и Азербайджаном. Затем выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. «Мы вывели наши двусторонние отношения на абсолютно исторический пик. Подтверждением этого является подписание по итогам нынешнего саммита исторического договора о вечной дружбе».

0: Самое главное, каждый пункт нашего стратегического партнерства и союзничества материализуется в конкретных осязаемых делах. Наши страны выступают за усиление региональной консолидации сотрудничества. Отрадно, что за Ташкентом и Баку закрепилась роль ключевых и драйверов межрегиональной интеграции, сказал президент Узбекистана в своем выступлении. Поблагодарив президента Шавката Мирзиёева за приглашение посетить братский Узбекистан, гостеприимство, доброе отношение к Азербайджану и к нашему народу, а также личный вклад в развитие двусторонних отношений, президент Ильхам Алиев отметил, что в продемонстрированном перед началом заседания видеоролике очень грамотно были представлены те проекты, которые сейчас находятся в работе. Высоко оценив дружественные отношения между двумя странами и успехи, достигнутые Узбекистаном, президент Ильхам Алиев сказал: «Узбекистан сегодня государство, которое имеет большой международный авторитет. И, как вы правильно отметили, мы в двустороннем формате во всех международных организациях, где мы участвуем, всегда поддерживаем друг друга».
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: 23 августа в Ташкенте состоялась церемония награждения президентов Азербайджана и Узбекистана. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев был удостоен высшей государственной награды Узбекистана, ордена высшей степени Олий Даражали Дуслик, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ордена Гейдар Алиев. В тот же день в Ташкенте президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы. 23 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев ознакомился с крупнейшим градостроительным проектом Узбекистана «Новый Ташкент». Проект представляет собой новую модель градостроительства, объединяющую в одном пространстве экономику страны, инвестиционную политику, транспортную систему, систему образования, экологию и цифровые технологии. Одним из важнейших инновационных решений, применяемых в Новом Ташкенте, является технология трегенерации, в которой процессы выработки электроэнергии, отопления и охлаждения управляются в рамках единой технологической цепочки. Президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка Азербайджан в Новом Ташкенте. В парке будет создано общественное пространство, отражающее богатую культуру, многовековую историю и традиции Азербайджана. Парк играет важную роль в еще большем сближении братских народов Азербайджана и Узбекистана. 23 августа в Ташкенте президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев приняли участие в онлайн-формате в церемонии открытия закладки фундамента азербайджанских проектов, реализуемых в Узбекистане. В рамках мероприятия состоялось открытие проектов «Даврбанк», Международный банк Азербайджанской республики, гипсового завода «Матанат-А», двух STEM-школ имени Ландау – Science, Technology, Engineering and Mathematics Landau Education Group. Также состоялись церемонии закладки фундаментов проектов пяти новых автозаправочных станций «Сокар», жилого и курортного комплекса «Сибриз Узбекистан» Агаларов Development, жилого комплекса «Баку-Сити» Туран-Аз, фабрики по обогащению серебросодержащей руды «Sir Gold and Silver Project» и фруктовых садов «Gold Fresh Fruits». В тот же день президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии открытия Национального педагогического университета имени Низами Генджеви в Ташкенте. Сначала главы государств разрезали ленту, символизирующую открытие высшего учебного заведения. Президент Ильхам Алиев и президент Шавкат Мирзиёев посадили дерево во дворе университета. Главы государств Азербайджана и Узбекистана были проинформированы об истории Национального педагогического университета имени Низами Генджеви и созданных условиях. Главы государств встретились с преподавательским составом и студентами этого учебного заведения, побеседовали с ними. На встрече было подчеркнуто, что полная средняя школа номер один имени Мирзы Улугбека в городе Физули является символом азербайджано-узбекского братства, а новое здание университета отражает древние современные ценности, объединяющие две страны, а также единство наших народов.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: Президент Ильхам Алиев поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по случаю успешного проведения первых выборов в новый парламент Республики Казахстан Курултай. Развитие наших отношений с Казахстаном, с которым мы тесно связаны общими корнями, национально-духовными ценностями и узами братства, имеет для нас особое значение. Верю, что построенные на здоровом фундаменте Азербайджана казахстанские дружественные отношения и стратегическое партнерство нашими совместными усилиями продолжат развиваться по восходящей линии и углубляться в интересах наших народов, говорится в поздравлении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по случаю 35-летия независимости Украины. Нынешний уровень обладающих богатыми традициями азербайджано-украинских и дружеских отношений вызывает удовлетворение. Политический диалог, взаимные визиты высокого уровня, сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах являются важными сторонами нашего стратегического партнерства. Убежден, что в интересах двух народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-украинских и дружеских связей, говорится в поздравлении.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
0: 23 августа первая леди Азербайджанской республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с первой леди республики Узбекистан Зируат Мирзиёевой и ее дочерьми Саидой и Шахнозой Мирзиёевыми посетили арт-пространство Хунгузар в Ташкенте. Этот проект был реализован по заказу Фонда развития культуры и искусства при администрации президента Республики Узбекистан. В арт-пространстве организуются выставки керамики, шитья, ювелирных изделий, а также резьбы по дереву. Здесь также проводятся различные встречи, лекции и просветительские мероприятия. 23 августа первая леди Азербайджанской республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с первой леди республики Узбекистан Зируат Мирзиёевой и ее дочерьми Саидой и Шахнозой Мирзиёевыми ознакомились с Центром исламской цивилизации в Ташкенте. Этот центр был создан решением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Центр, занимающий площадь более 10 гектаров, построен в стиле древних архитектурных памятников города Самарканд. Экспозиция музея составит из залов доисламские цивилизации, эпоха первого ренессанса, эпоха второго ренессанса, Узбекистан в 20 веке, новый Узбекистан, основа третьего ренессанса и священный Коран. В зале «Священный Коран», расположенном в центре экспозиции, хранится духовная жемчужина мусульманского мира – Коран Усмана. Здесь также представлены рукописные копии Корана, созданные в разные периоды, и его переводы на узбекский язык.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

новый этап стратегического партнерства Азербайджана и Узбекистана. Государственный визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан стал важным политическим событием. Он не только продемонстрировал высокий уровень отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, но и определил будущее направление двустороннего сотрудничества. Встречи и переговоры, состоящиеся в ходе визита, имеют особое значение для дальнейшего укрепления взаимного доверия и стратегического партнерства между двумя странами. Одним из важных итогов визита стало определение новых целей сотрудничества между двумя странами в ходе третьего заседания Высшего межгосударственного совета. Принятое решение открывает новые возможности для расширения связи между Азербайджаном и Узбекистаном не только в политической сфере, но и в областях экономического, инвестиционного, межпарламентского и регионального сотрудничества. Политическая воля глав государств играет ключевую роль в развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Формирование правовой базы для прочной дружбы и союзничества свидетельствует о том, что страны создали надежный фундамент для долгосрочного сотрудничества. Эти отношения также способствуют укреплению взаимной поддержки и координации действий по региональным и международным вопросам. В то же время цели, намеченные в экономической сфере, наполняют практическим содержанием данное сотрудничество. Увеличение товарооборота до 1 миллиарда долларов США к 2030 году является важнейшей задачей для полной реализации взаимного экономического потенциала. Комментируя этот вопрос в эфире Международного радио, депутат парламента Нагиф Гамзаев заявил. Первый день визита президент Ильхам Алиев сделал важное экономическое заявление, касающееся объема совместных инвестиций. Он сообщил, что этот показатель превысил ранее озвученную отметку в 500 миллионов долларов и оказался значительно выше. Это следует рассматривать не просто как обновление статистической данных, но и как политический сигнал. Платформа, созданная Азербайджано-Узбекской инвестиционной компанией, реально расширяется и уже превысила первоначальный объем капитала. Это уже весьма позитивный показатель. Параллельно с этим лидеры двух стран приняли участие в церемониях открытия и закладки фундамента объектов, реализуемых Азербайджаном и Узбекистаном. Личное участие президентов в подобных мероприятиях, как правило, призвано подчеркнуть политическую значимость проектов и укрепить доверие к инвестиционному климату. Следует также отметить, что одновременное расширение деятельности азербайджанских компаний в Узбекистане, охватывающие такие сферы, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, строительство и горнодобывающие отрасли, свидетельствует о том, что это сотрудничество развивается на принципах взаимной выгоды. На фоне укрепления связи между Азербайджаном и Центральной Азией партнерство с Узбекистаном имеет особое региональное значение. Расширение сотрудничества двух стран на различных региональных и международных площадках создает дополнительные возможности для углубления экономических и политических отношений как внутри тюркского мира, так и в более широком евразийском регионе. Таким образом, визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан и договоренности, достигнутые на третьем заседании Высшего межгосударственного совета, свидетельствуют о том, что азербайджано-узбекские отношения вступили в новый этап. Поставленные конкретные цели и определенные новые направления сотрудничества дают основания полагать, что стратегическое партнерство между двумя странами будет и далее углубляться, открывая новые возможности для развития Азербайджана, Узбекистана и региона в целом.

Перспективы отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Основные положения интервью президента. В последние годы дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном значительно укрепились, перейдя от уровня стратегического партнерства к союзничеству. Текущее состояние и перспективы развития этих связей были всесторонне освещены в интервью президента Ильхама Алиева Национальному информационному агентству Узбекистана. В ходе беседы глава государства затронул темы исторических, культурных и духовных уз, объединяющих два народа, высокого уровня политического диалога, расширения экономического сотрудничества, а также роли Азербайджана-узбекских отношений в укреплении единства тюркского мира. Президент Ильхам Алиев заявил, что в основе отношений между Азербайджаном и Узбекистаном лежат общая история, культура, язык и духовные ценности наших народов. Взаимные визиты и важные документы, подписанные за последние годы, вывели эти отношения на новый этап. В частности, декларация об углублении стратегического партнерства и договор о союзнических отношениях еще больше укрепили политико-правовую базу связей между двумя странами. Глава государства подчеркнул особое значение искренней дружбы, взаимного уважения и доверия, существующих между лидерами двух стран для развития этих отношений. Эта политическая воля открыла путь к расширению сотрудничества в развитии.

0: различных сферах и реализации новых проектов. Говоря об этом в интервью международному радио, депутат парламента Нагиб Хамзаев отметил:
1: Президент
0: Азербайджанской республики Ильхам Алиев дал широкое интервью Национальному информационному агентству Узбекистана. Заявление главы государства вновь демонстрирует высокий уровень, которого сегодня достигли

Сербии. Декларация об углублении стратегического партнерства и договор о союзничьих отношениях, подписанные в ходе взаимных государственных визитов президента Азербайджана в августе 2024 года и президента Узбекистана в июле 2025 года, еще больше укрепили правовые и политические основы этих связей. Созданный в 2023 году Высший межгосударственный совет стал важнейшим институциональным механизмом координации стратегического партнерства. В целом, вопросы, затронутые президентом в ходе интервью, свидетельствуют о том, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном непрерывно развиваются и укрепляются. Более того, данный визит президента внесет значительный вклад в дальнейшее развитие этих связей и достижение поставленных целей. Из интервью президента очевидно, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном имеют стратегическое значение не только в рамках двустороннего сотрудничества, но и в более широком региональном и международном масштабе. Существующее политическое доверие, экономический потенциал и общие ценности создают прочную основу для дальнейшего укрепления союза между двумя братскими странами. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

Ацай медени исавай Карабах музыка дин мугам дин макан кизни машхури. Карабах дин музыка дин асирал халтна вичин адет хадовар. И музыка дин сенетта мугам ри.